0: Ехали.
1: Вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам, вам